0: Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00-517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Love Radio. Love Radio. Love Radio. Love Radio.

Радиоканал «Счастливая волна». Реестровая запись. Серия ЭЛ номер ТУ-69-00517. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года. Для лиц старше 16 лет.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru, ООО, РВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banq.ru.

0: Реклама.
1: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова, 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
2: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
3: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
4: Предприятию общественного питания в школьную столовую на постоянную работу требуются кухонные работники, повара, буфетчица. Поселок Сахарова, деревня Горютина. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
0: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Утро начинается с любви.
1: Это Love Radio.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: «Созвездие». Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня в нашем городе облачно, утром и местами возможен дождь. Днем температура поднимется до 21, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
4: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихина поле 2А.
5: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75 05 35. Торжокские золотошвеи приглашают посетить увлекательный мастер-класс по золотному шитью. Только у нас вы сможете своими руками создать эксклюзивный сувенир, познакомиться с техникой золотной вышивки, узнать, что такое канитель и почему ее нельзя тянуть. Получите незабываемые эмоции вместе с торжокскими золотошвеями. Мы ждем вас по адресу. Город Торжок, Калининское шоссе, дом 12.
6: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
7: Ай-яй-яй, ой-ой-ой, заболел питомец мой. Ветеринарная клиника доктор Ай и Ой на Тамары Ильиной 1Б. Узкие специалисты по онкологии и нефрологии. Сложные операции на позвоночнике и головном мозге. Лечение катаракты с заменой хрусталика и любые глазные операции. Телефон 73-41-21.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Настройся на лето вместе с Домом спорта «Юность». Только 20 мая при покупке абонемента в бассейн 3 посещения и расширенный срок действия в подарок. Петербургское шоссе 95. Телефон 355-518.
10: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков». Трехсвятская, 19.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
6: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
7: Категория 16+.
8: Мы снова танцуем.

0: В Твери 7 часов утра.
1: Доброе утро всем, кто не спит, кто просыпается и, конечно же, кто собирается сегодня побеждать вместе с нашим плейлистом здесь на Love Radio. Очень это у тебя хорошо получится. Меня зовут Макс Фабин, я желаю всем классного дня, ну и, конечно, больших побед.

0: Love Radio, свет гаснет, спел Артик только что. Ну, конечно же, он не гаснет, а зажигается во многих квартирах нашей страны. Естественно, мы зажигаем нашу жизнь. Качели только что здесь в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Конечно же, мы будем зажигать сегодня, потому что, ну, предпраздничные дни нужно по максимуму забрать из этих солнечных, тем более, что у нас скоро погода изменится не в самую лучшую сторону, но, как говорят синоптики московские, но мы нашим плейлистом будем зажигать ее и, конечно же, согревать всех, кто с нами. Кстати говоря, всем привет, меня зовут Макс Фабиан, сегодня до 3 часов дня по московскому времени я буду вместе с вами слушать шикарную музыку и вдохновляться, тем более до конца часа с нами Мари Краймон. Давай не ждать.
2: Давай не ждать. Жить будто завтра звездопад. Блеском глаза всех побеждать.
0: Чуть раньше забывшего, это Алис Чеботина.
3: Я поднимаю тост за своего бывшего, какие обиды.
0: Ну и совсем скоро Yesterday от Сика Твой Минеля.
4: Take me back to yesterday, when I was fine on my own lane. I hear a new.
0: Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.
5: Реклама. Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
6: Рак – не приговор. В ветклинике «Барс» удалят новообразование, проведут химиотерапию, назначат поддерживающее лечение. К ветеринарному онкологу в «Барс».
7: Дорогие мамы и папы, мы знаем, как важно своевременно заботиться о здоровье ребенка. В «Добром докторе» на Брагина 18 ведут прием более 10 опытных педиатров. Ежедневно можно пройти осмотр, сдать анализы и пройти вакцинацию. Запись по телефону 416-500. ООО «Добрый доктор». О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: 3-7. Какая обстановка на дорогах?
9: На улице Орджоникидзе в районе дома 3А задержано несколько автомобилей. Все водители 2,7 от счастья.
10: Специальная стоимость комплектов для откатных ворот «Алютех» 11 300. А при покупке с автоматическим приводом третий пульт в подарок. Только в «Мир ворот».
11: 3-й, записывайте телефон. «Мир ворот» 753-753.
12: «Автоглобус». Распродажа летних шин. 4 колеса по цене 3 в наличии. Третьяковский переулок 99, Ротмистрова 35, Старицкое шоссе 5А.
5: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Тост за всех бывших вместе с Люсей Чеботиной, а также поднимаем наш гороскоп для того, чтобы узнать, какие пожелания от звезд, от светил небесных тебе сегодня могут пригодиться.
1: Гороскоп.
2: Овны.
0: Не стоит жертвовать собой, к сожалению, сегодня это не оценят.
2: Тельцы.
0: Не бойтесь перемен, сейчас они необходимы.
2: Близнецы.
0: Сегодня закон притяжения на вашей стороне. Загадывайте самые заветные желания.
2: Раки.
0: Каждая ошибка – это большой урок. Сегодня у вас насыщенный учебный день.
2: Львы.
0: Преграда существует только в вашей голове. Вы можете все.
2: Девы.
0: Обращайте внимание на поступки людей. Сегодня они особенно показательны.
2: Весы.
0: Сегодня прошлое напомнит о себе, но лучше сосредоточиться на настоящем.
2: Скорпионы.
0: Если вы знаете верное решение, самое время его озвучить.
2: Стрельцы.
0: Прислушайтесь к себе, ваша интуиция уже знает верное направление.
2: Козероги.
0: Помните, не получить желаемое – это иногда и есть везение.
2: Водолеи.
0: Финансовый вопрос выйдет на первый план, будьте внимательны.
2: Рыбы.
0: И рыбам самое время прибраться дома. Чистота вокруг – залог светлых мыслей. Ну а хороший плейлист – это залог классного настроения. Beyoncé Single Ladies прямо сейчас.
1: Гороскоп. В эфире Love Radio.

0: Здесь на волнах Love Radio передает привет всем свободным девчонкам треком Single Ladies. Ну, если у тебя нет парня, нет того, кто твое сердечко забрал, украл, ну и, конечно же, раскрасил твою жизнь, ничего страшного, эта весна, мне кажется, может изменить все. Ну, а я тебе напомню, что у нас есть возможность с тобой не только слушать любимую радиостанцию и суперхиты, но и смотреть еще их в интерактивном плейлисте Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это модная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или же пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшие признания в любви или, например, сообщения о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включаем Муз-ТВ сегодня в 16.00, категория 16+. Ну а мы пока что ждем Алана Уокера, Изабеллу Мелькман и Кэтрин О'Райан, Broken Strings. Дальше Мари Краймбрери. Давай не ждать.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня в нашем городе облачно, утром и местами возможен дождь. Днем температура поднимется до 21, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.
2: Реклама. Я выбираю хрустящую картошку фри в Chicken House.
3: Нужна колоноскопия с наркозом? Колоноскопия с наркозом в клинике Вера. 415-500. ООО «Вера.ру». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36-86-37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
5: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
6: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон Lorac Trade. Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
7: Москве нужен статус, Питеру – лоск. Где найти все сразу? В 11.35. Это не просто цифры. Это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене, нас находят по репутации.
8: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
9: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все. Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.

0: Jamiroquai, суперфирмачи мирового масштаба здесь на волнах Love Radio и Cosmic Girl. Под эту красивую работу мы с тобой отправляемся на завершать час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, практически завершать еще целых 10 минут. Будем наслаждаться музыкой в этом часе. С нами Нюша и Чин Конг, будут их непогода, а также Джастин Бибер с Sexy Back в самом финале часа. Ну, а тебе доброе утро, просыпайся и, конечно же, делай громче. Впереди много саундтреков твоей любви.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbnefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
12: Здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Твери 8 часов утра. Love News.
1: В Твери выбирают объекты для благоустройства и в нашем регионе усилят безопасность лагерей. Это новости на Лав Радио в студии Анна Родионова. Здравствуйте! В Твери на голосовании по формированию комфортной городской среды лидирует стадион на улице Озерной. За его благоустройство высказались более 1100 горожан. Более 700 тверичей считают, что в следующем году надо привести в порядок зону отдыха на улице Благоева до Старовожского моста. Третье место в рейтинге пока занимает парк Гурка в поселке Сахарово. За его обновление дали голоса более 650 человек. Напомню, на госуслугах в этом году представлено 35 общественных зон. До 12 июня горожане могут выбрать тот проект, который им нравится. Территорию, которая наберет больше всех голосов, благоустроят в следующем году по федеральной программе создания комфортной городской среды. В Тверской области возьмут на особый контроль безопасность загородных лагерей. Такое поручение накануне на заседании регионального правительства дал исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. По его словам, главы муниципалитетов обязаны лично проконтролировать создание противопожарных полос. Кроме того, все места отдыха детей должны быть оборудованы тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, иметь полный штат медиков и охранников. Напомню, что в этом году по планам в летних лагерях отдохнут более 100 тысяч ребят. В конце июня в Твери завершат сборку металлического каркаса Горбатого моста. Об этом сообщает портал ТИА со ссылкой на подрядную организацию. Сейчас полностью готова правая сторона путепровода, а левая на 70%. При этом строителям осталось разобрать последний пролет старого моста. Для этого компания РЖД должна выделить окно в расписании поездов. Напомню, что Горбатый мост закрыли на реконструкцию в прошлом июне и планируют завершить все работы до конца этого года. Это были новости. Всем хорошего настроения!
0: Радио «Любовь» для лиц старше 16 лет.
2: Я очень надеюсь, что людям есть чем заняться, кроме как ходить для развлечения, смотреть, как судятся другие люди. Ну и, естественно, для развлечения хороший плейлист тебе на старте этого часа. Offenbach Miles Away, дальше Avalon Roxton, Vertigo и Philadelphia Rest Dwish.

0: Клан Карусел здесь на волнах Love Radio с красивой работой Ride, очень фирмово звучащим. У нас весь плейлист звучит так фирмово. Тем временем 8:20 по столичному времени, и мы с тобой отправляемся дальше по часу.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и прежде чем снова приступить к музыке, мне хочется пригласить тебя к тому, чтобы ты поздравил вместе со мной, вместе со всеми нашими слушателями, причастных к Дню Радио. Сегодня Всероссийский День Радио, 7 мая. Мне хочется действительно, чтобы радио жило, развивалось и, конечно, радовало всех, кто прямо сейчас подключается, каждый день подключается и радуется, вдохновляется звуками на любимой волне. Естественно, побольше слушай Love Radio, хорошей музыки впереди будет больше. Fastboy Rap до конца часа. Wave. Чуть раньше здесь мод намек на нас. Ну и совсем скоро Феникс от Беарвульф.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотень.
0: Это Love Radio, саундтреки твоей любви со всего мира.
3: Реклама. Время действовать. Белджи S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой Белджи S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
4: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе Трейдинг. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
3: Белджи. Надежность в движении. Товары для дома.
5: Домовита.
3: Сантехника.
5: Домовита.
3: Констовары.
5: Домовита.
3: Товары для огорода.
5: Домовита.
3: Воздушные шары.
5: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
6: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике Гранд. Торгово-развлекательный центр Рио, первый этаж. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
8: Торжокские золотошвеи приглашают посетить увлекательный мастер-класс по золотному шитью. Только у нас вы сможете своими руками создать эксклюзивный сувенир, познакомиться с техникой золотной вышивки, узнать, что такое канитель и почему ее нельзя тянуть. Получите незабываемые эмоции вместе с торжокскими золотошвеями. Мы ждем вас по адресу. Город Торжок, Калининское шоссе, дом 12.
9: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
10: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
11: Настройся на лето вместе с Домом спорта «Юность». Только 20 мая при покупке абонемента в бассейн 3 посещения и расширенный срок действия в подарок. Петербургское шоссе 95. Телефон 3-5-518.
12: Только в мае официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7-48-22-79-79-97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
13: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: новая песня о любви.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на Love Radio.
0: В эфире Love Radio.

0: Легендарный Мика с треком Relax, Take It Easy здесь в эфире Love Radio. Расслабься, будь проще, и тогда весь мир потянется к тебе. Он не только потянется, он повернется к тебе самыми лучшими своими сторонами и гранями. Ну, а мы же продолжаем наш движение вперед, 8.35 в столице, и немножечко о наших селебрити поговорим, не только же о западных. Тут на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости» много всего интересного. Заходи, забегай, читай. Например, Тимати впервые показал лицо младшей дочки, которая родилась еще в прошлом году, и вот только сейчас мы увидели красавицу эту на фотографиях. На кого же она похожа, гадает, наверное, ну, вся женская, а может и даже мужская половина тех, кто следит, российского населения, конечно, тех, кто следит за жизнью селебрити, одного из главных селебрити нашей страны. Заходи на сайт loveradio.ru, читай, вдохновляйся, мы тоже предположения свои там, конечно же, оставили, ну, а еще там очень много инсайтов из мира музыки, шоу-бизнеса и актеров в том числе. Ну а впереди у нас Bieber X Faithless New Religion. Послушаем Мота. Намек на нас будет Fatboy Rough of Wave.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе облачно, утром местами возможен дождь. Днем температура поднимется до 21, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.
2: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
3: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков», Трехсвятская, 19.
4: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
5: Ай-яй-яй, ой-ой-ой, заболел питомец мой. Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Узкие специалисты по онкологии и нефрологии. Сложные операции на позвоночнике и головном мозге. Лечение катаракты с заменой хрусталика и любые глазные операции. Телефон 73-41-21.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, три банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер. Вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
8: В ветклинике «Барс» опытный хирург-ортопед проводит остеосинтез с полным восстановлением подвижности после переломов. Нужна помощь травматолога? Вам в «Барс».
9: Организация приглашает на работу на летний период поваров, работников кухни, официантов с 14 лет. Питание и проживание за счет компании. Подробности по телефону 64 50 31.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509 900.

Сильно.

0: Мари Краймбрери, Аморе здесь на волнах Лав Радио. Максимально красиво и душевно, но Мари по-другому не умеет. Тем временем 8.50 ровно в столице. Мы завершаем час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: Ближайшие 10 минут вместе с нами Анасти. Ее работа «Дурак» будет Мартин Дженсен, Амбер Ван Де и «Ней Кэнт Кам Ту Де Фоум». Ну а всем, кто только что проснулся, просыпается и присоединяется к нашей компании, welcome в новый час вместе с нами.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
6: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
7: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
8: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элит страны. ГУ «Управляй будущим».
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
18: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
19: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
20: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru.

0: Твери, 9 часов утра. Love News.
1: Мошенники наживаются на перепродаже авиабилетов. У Тома Холланда необычное хобби. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники предлагают россиянам купить у них субсидированные авиабилеты. Злоумышленники говорят, что могут переоформить документы на другого человека. Аферисты просят указать персональные данные и внести предоплату или всю сумму, а потом исчезают. В Госдуме напомнили, субсидированные билеты нельзя переоформить. В России приняли ГОСТ на поддержание порядка на рабочем месте по японскому методу. Он состоит из 5 ступеней – сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация и совершенствование. Вещи, которые человек не использует постоянно, нужно убирать в отдельное место. Зоны хранения можно маркировать. Компания должна создавать разные источники мотивации для сотрудников за соблюдение порядка на рабочем месте. The Sims и FIFA могут стать недоступны в России. Как пишет Коммерсант, Роскомнадзор начал предъявлять претензии крупнейшим в мире студиям, разработчикам игр из-за отказа локализации персональных данных пользователей в нашей стране. Если компания не заплатит штрафы за несоблюдение законодательства, их продукцию могут начать блокировать. Том Холланд рассказал о хобби, которое помогает ему и Зендае расслабляться после съемок и отключать мозг. Актеры вяжут крючком дома. Зумеры не считают опоздание на 10 минут проблемой. Как выяснили иностранные ученые, почти половина людей указанного поколения уверена, что прийти на встречу с задержкой – это нормально. По словам экспертов, причина может быть в пандемии. Тогда молодежь начинала карьеру на удаленке и привыкла к тому, что на онлайн-встречах ждут, пока все подключатся. В итоге такое поведение стало нормой. Еще больше новостей найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Классного дня людям всех поколений, и зумерам, и миллениалам, и поколению X тоже. Главное, не опаздывайте на встречи, слушайте музыку и будьте счастливы. Эван Халлоу на старте часа, дальше Кельвин Харрис, Дуа Липа, One Kiss, ну и я, Макс Фабин, тоже с тобой.

0: Somewhere Home Record здесь в эфире Love Radio. Разлучник. Разлучником не хочет быть молодой человек, главный герой этого работы. Ну и правильно, в чужие отношения лезть негоже и не нужно, если тебя там особо не ждут. Ну а если ждут, то уже сами разберетесь. 9.21, тем временем в столице. Мы с тобой разберемся с настроением, которое ждет нас с тобой в ближайшие минуты.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До конца этого часа моя Мишель ЛСП курточка. Очень хороший трек, ждем. Чуть раньше с нами Эд Ширан, Азизам. И совсем супер, ну скоро супер новинка, Another Talk to You. Пройдем саундтреки твоей любви со всего мира.
2: Реклама. Ищите все для отделки и интерьера? В ТК «Тандем» большой выбор. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий и многое другое. Все для вашего идеального ремонта в ТК «Тандем». Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
3: Жалюзи? Это в Пелетон!
4: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихино поле 2А.
5: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
6: Ламинат – это в Пелетон.
7: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
8: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
3: Люстры? Это в Пелетон.
9: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
10: Проголодался? Я выбираю доставку через приложение Chicken House.
11: 6+. ООО «Торговая компания САН». ОГРН 102-690-057-5976. Город Москва.
12: Время действовать. Белджи S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой Белджи S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
13: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе «Трейдинг». Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
14: Белджи. Надежность в движении.
6: Двери? Это в Пелетон.
2: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: Кайзер, мастер классического хаоса вместе с Кайзер здесь в совместной работе I Can Wait в 9.31 по столичному. Ну а дальше мастера предсказаний, конечно же, звезды.
1: Гороскоп.
2: Овны.
0: Не стоит жертвовать собой, к сожалению, сегодня это не оценят.
2: Тельцы.
0: Не бойтесь перемен, сейчас они необходимы.
2: Близнецы.
0: Сегодня закон притяжения на вашей стороне. Загадывайте самые заветные желания.
2: Раки.
0: Каждая ошибка – это большой урок. Сегодня у вас насыщенный учебный день.
2: Львы.
0: Преграда существует только в вашей голове, львы. Вы можете все.
2: Девы.
0: Обращайте внимание на поступки людей. Сегодня они особенно показательны.
2: Весы.
0: Сегодня прошлое напомнит о себе, но лучше сосредоточиться на настоящем.
2: Скорпионы.
0: Если вы знаете верное решение, самое время его озвучить.
2: Стрельцы.
0: Прислушайтесь к себе, ваша интуиция уже знает верное направление.
2: Козероги.
0: Помните, не получить желаемое – это иногда и есть везение.
2: Водолеи.
0: Финансовые вопросы выйдут на первый план сегодня, будьте внимательны.
2: Рыбы.
0: Самое время прибраться дома. Рыбы, чистота вокруг – залог светлых мыслей. Ну и, конечно же, музыка помогает во всех делах и домашних, и рабочих. Прямо сейчас Ларин «Is it love?».
1: Гороскоп. Love Radio.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Погода.
3: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня в нашем городе облачно, утром и местами возможен дождь. Днем температура поднимется до 21, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.
1: Реклама. Товары для дома.
4: Домовита.
1: Сантехника.
4: Домовита.
1: Констовары.
4: Домовита.
1: Товары для огорода.
4: Домовита.
1: А воздушные шары.
4: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
5: Нужно сделать рентген. Рентген в клинике Вера. 415-500. ООО «Вера.ру». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
8: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
9: В магазин «Тверской подарок». Приглашаем всех зайти. На любой тут случай можно сувенир приобрести. Улица Советская, дом 19.
10: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
11: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.

0: шатер.
1: Медицинский центр «Добрый доктор» на Брагина, 18 – это более 50 специалистов, УЗИ, анализы и вакцинация, а также годовые программы для детей любого возраста, обслуживание в клинике и на дому, персональный медицинский менеджер. Подробная информация по телефону 416-500. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: слезам, немного магии и волшебства в твою жизнь. Прямиком от Эда Ширана здесь на волнах Love Radio. Азизам, его суперхит, 9.49 практически в столице. 10 минут осталось от часа, погнали его провожать.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Эти минуты будут наполнены шикарными эмоциями. Конечно же, компания артистов со всего света. Алиса Тувилу, Heroes. Через пару минут моя Мишель ЛСП тоже появится, совместная курточка и крутая вещица I Want You. Это Maruv и Busim. 10 минут целых будет у нас посвящено таким вот совместкам крутым. Ну а в новом часе новые саундтреки твоей любви, так что обязательно оставайся рядом.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
8: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
9: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank.ru. ООО

0: Твери, 10 часов утра. Love News.
1: Список оснований для аннулирования водительских удостоверений расширится. Отдых в Турции может стать дешевле. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В России с 1 марта 2027 года будет расширен список оснований для аннулирования водительского удостоверения. Права будут признавать недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. Согласно изменениям, после получения уведомления о необходимости такого осмотра у человека будет 3 месяца на прохождение процедуры. Мошенники используют несколько схем обмана, которые связаны с билетами на концерты. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают вместе сходить на шоу и кидают ссылку на фишинговую страницу. После ввода данных с карты списывается сумма, которая несколько раз превышает заявленную. Также аферисты используют фишинг. Когда человек видит рекламу, ему направляется сообщение о розыгрыше билетов. При авторизации мошенники получают доступ к аккаунту жертвы. Гостиницы Анталии могут уменьшить стоимость проживания летом. По словам представителей рынка, скидки могут составить до 20%, если будет мало туристов на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Оптимизм помогает мозгу дольше оставаться здоровым. Как выяснили ученые, это работает вне зависимости от возраста, образования и состояния здоровья. Оптимисты лучше справляются со стрессом, чаще занимаются спортом, поддерживают социальные связи и не перестают учиться новому. При этом фокус на хорошем только на 25% зависит от генетики. Остальная часть формируется привычками и окружением. То есть позитивный настрой можно тренировать. Исследователи советуют простой прием – каждый день записывать 3 вещи, за которые человек благодарен. Еще больше новостей в группе Лаврадио ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Тренируем оптимизм, но не забываем, что переживать это нормально. Это значит, что вам просто не все равно, и чтобы ты не переживал, хороший плейлист на старте этого часа. Yearbooks Graceland, дальше Stephanie, Gwen Stefani Aiken, The Sweet Escape. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой.

0: Fever Dream на волнах Love Radio от Алекс Уоррен радует нас эмоциональным исполнением. 10.19 в столице. Отправляемся дальше по волнам любимой радиостанции.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Любим музыку, любим солнце, любим лето, любим все, что доставляет нам хорошее настроение. Ну и, конечно же, погоду, конечно. До конца этого часа мы также вдохновляемся музыкой. Богдан Медведев, Broken Heart, его новинка.

0: И через пару минут Holy Flame «Тону». Слушай Love Radio и вдохновляйся саундтреками любви.
1: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
2: Ищите все для дома и сада, растения и семена. Садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база. Все найдется в ТК «Тандем». Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
3: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
1: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков». Трехсвятская, 19.
4: На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты, ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
5: Вашему питомцу требуется серьезное лечение? В ветеринарной клинике «Барс» устанавливают эзофага и гастростомы. Центральные внутривенные катетеры. Выполняют переливание крови.
6: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от «Сыпы». Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов «Сыпа». Мясные магазины «Сыпа» в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
7: Предприятию общественного питания на постоянную работу требуются кухонные работники, повара. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
8: Настройся на лето вместе с Домом спорта «Юность». Только 20 мая при покупке абонемента в бассейн 3 посещения и расширенный срок действия в подарок. Петербургское шоссе 95. Телефон 35518.
9: 3-7. Какая обстановка на дорогах?
10: На улице Орджоникидзе в районе дома 3А задержано несколько автомобилей. Все водители 2,7 отчасти.
11: Специальная стоимость комплектов для откатных ворот «Алютех» 11 300. А при покупке с автоматическим приводом третий пульт в подарок. Только в «Мир ворот».
9: Третий, записывайте телефон. «Мир ворот» 753-753.
12: «Автоглобус». Распродажа летних шин. 4 колеса по цене 3 в наличии. Третьяковский переулок 99, Ротмистрова 35, Старицкое шоссе 5А.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509 900.

0: А мы в Нижний Новгород быстренько заедем, потому что там врачи, оказывается, все чаще стали вставлять в ответы пациентам эмодзи. Правда, нижегородский Минздрав разослал письмо с перечнем недопустимых символов в медицинских документах. Среди них эмодзи-пилюли, трубочка телефона. Типа, если что, набирай, если не сработают таблетки, да. Эмодзи скорой помощи. Типа, вот так выглядит штука, на которой, если что, нужно ко мне приехать.
1: Это уже едут за вами.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Днем до плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
2: Реклама.
7: Я выбираю ароматный кофе только в Chicken House.
8: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихино поле 2А.
9: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
10: Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Врач-онколог. Операции, химиотерапия для онкологических пациентов. Звоните 73-41-21. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
12: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, 3 банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
13: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все! Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.
14: Только в мае официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7 48 22 79 79 97. «Танк 500». Ваше право на превосходство.
15: Я выбираю то, что действительно вкусно. Chicken House.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509 900.

0: The Business здесь на волнах Love Radio. Тиесто, давай займемся делом. Ну, конечно же, не бизнесом, а чем-то более приятным между нами, да, с тобой. Только с тобой. Тиесто, бизнес здесь в эфире Love Radio. 10:49, столица. Конечно же, мы продолжаем наше утро. Мы Ригу заново, совсем скоро. Дальше Богдан Медведев, Broken Heart. И Софи Лис Бекстер, Gets Over You. В финале этого часа. Обязательно оставайся с нами. Это Love Radio.
1: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: бери, 11 часов утра. Love News.
1: В Твери выбирают объекты для благоустройства и в нашем регионе усилят безопасность лагерей. Это новости на Love Radio в студии Анна Родионова. Здравствуйте! В Твери на голосовании по формированию комфортной городской среды лидирует стадион на улице Озерной. За его благоустройство высказались более 1100 горожан. Более 700 тверичей считают, что в следующем году надо привести в порядок зону отдыха на улице Благоева до Старовожского моста. Третье место в рейтинге пока занимает парк Гурка в поселке Сахарово. За его обновление дали голоса более 650 человек. Напомню, на госуслугах в этом году представлено 35 общественных зон. До 12 июня горожане могут выбрать тот проект, который им нравится. Территорию, которая наберет больше всех голосов, благоустроят в следующем году по федеральной программе создания комфортной городской среды. В Тверской области возьмут на особый контроль безопасность загородных лагерей. Такое поручение накануне на заседании регионального правительства дал исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. По его словам, главы муниципалитетов обязаны лично проконтролировать создание противопожарных полос. Кроме того, все места отдыха детей должны быть оборудованы тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, иметь полный штат медиков и охранников. Напомню, что в этом году по планам в летних лагерях отдохнут более 100 тысяч ребят. В конце июня в Твери завершат сборку металлического каркаса Горбатого моста. Об этом сообщает портал ТИА со ссылкой на подрядную организацию. Сейчас полностью готова правая сторона путепровода, а левая на 70%. При этом строителям осталось разобрать последний пролет старого моста. Для этого компания РЖД должна выделить окно в расписании поездов. Напомню, что Горбатый мост закрыли на реконструкцию в прошлом июне и планируют завершить все работы до конца этого года. Это были новости. Всем хорошего настроения!
0: Радиолюбовь. Для лиц старше 16 лет.
2: Вот опять начинаются чипсы, нельзя снеки, нельзя печенье, нельзя. Ну а чем же тогда нам себя радовать, кроме музыки? Кстати говоря, о ней. Tame Impala, Genie, Dracula. На старте этого часа. Дальше DJ Smash Baby, ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще 4 часа.

0: Танюша Аморе, красивый афрохаус здесь на волнах Love Radio, и все про любовь, все про любовь. 11:20 в Москве, дальше идем искать лучшие саундтреки для твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: До конца этого часа очень много шикарных артистов и треков прозвучит здесь на волнах любви, так что оставайся с нами. Ольга Серябкина, «Асфальт».
2: Ну что мне делать, об асфальт?
0: Ведь... Будет Оффенбах, «Miles Away». Ну и совсем скоро Дима Билан, Мари Краймбрери, «It's My Life». Слушай Love Radio и наслаждайся саундтреками настоящей любви.
3: Реклама.
4: Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас. Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 90 салонов. Все для вашего уюта и комфорта. В ТК «Тандем». Тверь. Октябрьский проспект, дом 70.
5: Обои? Это в Пелетон.
6: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Гранд». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Плитка? Это в Пелетон.
8: «Созвездие» – натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
9: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53-14-31.
7: «Жалюзи» – это в Пелетон.
10: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 36 03 01. Набирай.

0: talk about.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Мы обсуждаем, какие фразы или действия заставляли чувствовать вас неловко, девчонки. Фразы мужчин. Много лет назад, когда расставались с парнем, сказал: «Ну ты колечко помолвочное верни тогда». И сережки, и на день рождения подарок. Это пишет Алена. Более неловким было увидеть все эти подарки на новой пассии. Мы от лица мужчин заявляем: это не наш. Это не наш, 100%. Нет, этого не надо нам такого.
1: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня в нашем городе переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Днем до плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
2: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
3: Товары для дома.
4: Домовита.
3: Сантехника.
4: Домовита.
3: Констовары.
4: Домовита.
3: Товары для огорода.
4: Домовита.
3: А воздушные шары?
4: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
5: Нужен травматолог-ортопед? Запишись на прием к травматологу-ортопеду в клинике «Вера». 415-500. oovera.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков». Трехсвятская, 19.
7: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова, 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
8: Выбирать подарок – это искусство. Оригинальные подарки от торжокских золотошвей. Изысканные изделия, расшитые золотом и серебром. Искусство, прошедшее сквозь века.
9: Торговый дом «Русь», Вакжанова, 10.
10: Современная диагностика в ветеринарной клинике «БАРС». УЗИ, цифровой рентген, компьютерная томография. Нужно поставить точный диагноз вам в «БАРС».
11: Предприятию общественного питания в школьную столовую на постоянную работу требуются кухонные работники, повара, буфетчица. Поселок Сахарова, деревня Горютина. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
12: Москве нужен статус. Питеру – лоск. Где найти все сразу? В 11:35. Это не просто цифры. Это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене, нас находят по репутации.
13: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509 900.

0: слушаешь музыку. Ты слушаешь Love Radio.
1: Galaxy, позитивная работа, ну как минимум по звуку, только что была здесь на волнах Love Radio. Kungst и Opilus London порадовали нас. Ну а до конца этого часа также будем радоваться творчеству Lady Gaga, Glamorous Life. Это свежая работа. Будет только Серябкина и ее Асфальт. Ну а в новый час мы ворвемся с лучшими саундтреками твоей любви, так что будь где-то неподалеку.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
6: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
11: Григорий Лепс.
13: Самый лучший день заходил вчера.
12: Полина Гагарина.
11: Группа Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
15: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: 12-12. Это работа команды Сомбра здесь на волнах Love Radio 12-20 в столице. Вот эту крутую фирмово звучащую музыку мы отправляемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Разные жанры ждут тебя здесь на волнах Love Radio. До конца этого часа, ближайшие 40 минут, с нами кукла. Это ремикс о дискотеке аварии «Вон Амур». Чуть раньше с нами Александра Стэн с новинкой «Fire». И совсем скоро «Гудини» от «Дуа Липы». Love Radio, саундтреки твоей любви здесь, но всегда.
2: Реклама. Плитка? Это в Пелетон.
3: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
4: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
5: Шторы? Это в Пелетон.
6: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты, ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
7: Время действовать. Белджи S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой Белджи S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
8: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе трейдин. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
11: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, три банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
2: Камины? Это в Пелетон.
12: Уже начали планировать лето для своих детей? Фитнес-клуб MyFit предлагает вам самое спортивное и яркое времяпровождение для ваших детей. Летняя секция MyKids – это активный отдых, занятия спортом под руководством воспитателей и профессиональных тренеров. Открыта запись на летние смены. Узнайте подробности по телефону 78 85 55 6+.
13: Настройся на лето вместе с Домом спорта «Юность». Только 20 мая при покупке абонемента в бассейн 3 посещения и расширенный срок действия в подарок. Петербургское шоссе 95. Телефон 355-518.
14: «Автоглобус». Распродажа летних шин. 4 колеса по цене 3 в наличии. Третьяковский переулок 99, Ротмистрова 35, Старицкое шоссе 5А.
5: Люстры? Это в Пелетон.
15: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: Радио.
1: Мы поздравляем Тимура Родригеса. Есть весь чем поздравить.
2: Поздравляем.
1: Знаешь, что я сделал?
2: Женился.
1: Пока еще нет.
2: Да отцом будет.
1: Нет, не будет.
2: Квартиру купил.
1: Погоди, это... еще спускаемся.
2: Что ты купил?
1: Нет.
2: Освоил язык?
1: Нет.
2: Я не знаю.
1: Поздравляем Тимура Родригеса. Он заговорил на португальском.
3: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
4: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
5: Первые шаги.
6: Первая любовь.
5: Первый отпуск.
7: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
8: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе небольшая облачность и до плюс 20. Ветер северо-восточный, слабый, с отдельными порывами до 7 метров в секунду. Во второй половине дня возможны осадки.
11: Реклама. Я выбираю вкус нашего города. Chicken House.
12: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Гранд». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихина поле 2А.
14: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
15: Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Врач-офтальмолог, микрохирургия роговицы и замена хрусталика глаза. Звоните 73 41 21. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос». 6+.
17: Весна – время обновления. Коллекции обоев, которые вдохновляют на перемены. На них не устаю смотреть. Красиво так, что хочется петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
18: Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке.
19: Я выбираю классно провести время с друзьями. Только в Chicken House.
11: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: Это Алекс Гаудино, который уже больше 20 лет назад написал и выпустил работу Watch Out, и она до сих пор радует всех любителей того самого оригинального хаус-звучания из нулевых.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше, в новом часе мы еще такое обязательно встретим, ну а пока что завершаем текущий музыкальный отрезок треками Don't Wanna Go Home от Джейсона Деруло, а также дискотека Авария и Вон Амур Кукла в ремиксе 2026-го.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05. 26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Твери, час дня.
1: Говорят, что без борьбы нет прогресса. Ну, об этом, конечно, можно будет подумать в ближайший час. Давай сделаем это под музыку вместе и, может быть, даже опровергнем. Валан Рокстон, Вити Го на старте часа. Дальше Мадонна, I Feel So Free.

0: Всероссийский день радио звучит здесь, на волнах Love Radio. Ну, очень красиво, конечно, очень праздничное ощущение, тем более, что впереди майские праздники, ну, там, послезавтра, но все равно мы очень любим май и, конечно же, музыку, которая звучит здесь, на волнах любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: То ли еще будет, дальше больше, как говорится. Оставайся с нами, послушаем до конца часа Beowulf, Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в Сочи.
0: Чуть раньше Yearbooks, Graceland. А совсем скоро новинка Газ от Зиверт.
3: Я газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
4: Реклама.
5: Камины? Это в Пелетон.
4: Товары для дома.
6: Домовита.
4: Сантехника.
6: Домовита.
4: Констовары.
6: Домовита.
4: Товары для огорода.
6: Домовита.
4: А воздушные шары?
6: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
7: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков», Трехсвятская, 19.
8: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
9: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
10: Ламинат? Это в Пелетон.
11: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 36 03 01. Набирай.

0: шатер.
1: Дорогие мамы и папы, мы знаем, как важно своевременно заботиться о здоровье ребенка. В «Добром докторе» на Брагина 18 ведут прием более 10 опытных педиатров. Ежедневно можно пройти осмотр, сдать анализы и пройти вакцинацию. Запись по телефону 416-500. ООО «Добрый доктор». О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Обои? Это в Пелетон.
3: Только в мае. Официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7 48 22 79 79 97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
4: Питомец тяжело болен? Поместите его на лечение в стационар клиники «Барс», где он будет круглосуточно находиться под наблюдением ветеринарных специалистов.
5: Организация приглашает на работу на летний период поваров, работников кухни, официантов с 14 лет. Питание и проживание за счет компании. Подробности по телефону 64 50 31.
6: Двери? Это в Пелетон!
7: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Мы сегодня вас спрашиваем в рубрике «Доброе утро, девочки», какие мужские фразы или действия заставляли вас чувствовать себя неловко. И вот Вера нам сразу же пишет: «Я хочу на тебе жениться». Было сказано при знакомстве, ты сразу: «О, нет».
1: Такой же случай, когда парень на первом же свидании, и вот он показывает: «Вот смотри, вот сейчас квартиру покупаю. Вот здесь вот будет вот это, вот здесь вот это. А вот здесь вот мы с тобой детскую кроватку поставим». Ну и это так ее испугало.
0: Он же не сказал,
1: целовались
0: а
1: еще.
0: «Тут мы поставим детскую кроватку через 9 месяцев». Вот тогда было бы страшно.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточный рост.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе небольшая облачность и до плюс 20. Ветер северо-восточный, слабый, с отдельными порывами до 7 метров в секунду. Во второй половине дня возможны осадки.
2: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
3: Нужно сделать УЗИ? УЗИ в клинике «Вера». 415-500. ООО «Вера.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
5: Торжокские золотошвеи приглашают посетить увлекательный мастер-класс по золотному шитью. Только у нас вы сможете своими руками создать эксклюзивный сувенир, познакомиться с техникой золотной вышивки, узнать, что такое канитель и почему ее нельзя тянуть. Получите незабываемые эмоции вместе с торжокскими золотошвеями. Мы ждем вас по адресу. Город Торжок, Калининское шоссе, дом 12.
6: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
7: MyFit – фитнес-клуб с большими возможностями. Мы готовы предложить вам обширную и разнообразную сетку групповых занятий для взрослых и детей, бассейны с зоной спа и многое другое. Успейте забронировать абонемент по летним ценам до конца месяца. Подробности по телефону 78 85 55.
8: Третий, это седьмой. Какая обстановка на дорогах?
9: На улице Орджоникидзе в районе дома 3А задержано несколько автомобилей. Все водители 2,7 отчасти.
10: Специальная стоимость комплектов для откатных ворот «Алютех» 11 300. А при покупке с автоматическим приводом третий пульт в подарок. Только в «Мир ворот».
8: Третий, записывайте телефон. «Мир ворот» 753-753.
11: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: Динамика присутствует. Оффенбах, Норма, Джин Мартин. Здесь в эфире Love Radio Overdrive. 13.50 в столице. Дальше этой самой динамики будет ничуть не меньше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Это я немножко забегаю в новый музыкальный отрезок, но от текущего у нас еще осталось 10 минут. Послушаем Гарри Стайлза As It Was, Беарвульф, Феникс тоже будет. И шикарная, шикарная вещица Never Letting Go от Элла Гриффин и Джулия Чёрч в финале часа. Ну а в новом, как я уже сказал, тебя ждут настоящие саундтреки настоящей любви.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
10: Здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Твери 2 часа дня.
1: Если вы приняли свои недостатки, то никто не сможет использовать их против вас. Звучит как, наверное, инструкция к применению, что ли. BTS Swim на старте этого часа. Дальше Джерри Холливелл, Мичика Латина. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще час.

0: Включи любовь на полную громкость.
1: Это Love Radio.
2: Donde está el hombre?

0: Лана Дель Рей и красивая новинка First Light здесь на волнах Love Radio. Зашазамить успеешь еще секунду-две проиграть эту работу, ну а дальше тебя ждут настоящие саундтреки твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Они уже буквально несутся в твоей динамике и в твоей душе. До конца часа ждем Анну Асти, топят. Чуть раньше Five Star Family, раз, два. Ну и совсем скоро Broken Strings, это Алан Уокер, Изабелла Мелькман, Кейтрин Орайан. Это Love Radio, дальше больше саундтреков для твоей любви.
2: Реклама. Жалюзи? Это в пелетон!
3: Я выбираю хрустящую картошку фри в Chicken House.
4: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
6: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Барихина поле 2А.
7: Ламинат? Это в пелетон.
8: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
9: На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
10: Я ценю свое время, поэтому выбираю Chicken Auto.
2: Люстры? Это в пелетон.
11: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, три банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
12: Настройся на лето вместе с Домом спорта «Юность». Только 20 мая при покупке абонемента в бассейн три посещения и расширенный срок действия в подарок. Петербургское шоссе 95. Телефон 355-518.
13: «Автоглобус». Распродажа летних шин. Четыре колеса по цене трех в наличии. Третьяковский переулок 99, Ротмистрова 35, Старицкое шоссе 5А.
14: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков». Трехсвятская, 19.
7: Двери? Это в пелетон.
15: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
16: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509 900.

0: самые популярные мемы в российских соцмедиа в первом квартале 26-го. Первое место заняла фраза «Можно? А зачем?» Среди других мемов топ-15, конечно же, Даниил Колбасенко,
1: да.
0: «Филяй-филяй» и даже «Пингвин, идущий к горе», вспомните.
1: А «Шаман» и его «Байкальские приключения».
0: Я думаю, тоже «Шаман» и его «Байкальские приключения». Смотрите.
1: Лучше один раз.
0: На всех экранах страны.
1: Один раз лизнуть лед Байкала, чем...
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе небольшая облачность и до плюс 20. Ветер северо-восточный, слабый, с отдельными порывами до 7 метров в секунду. Во второй половине дня возможны осадки.
2: Реклама. Товары для дома.
7: Домовита.
2: Сантехника.
7: Домовита.
2: Констовары.
7: Домовита.
2: Товары для огорода.
7: Домовита.
2: А воздушные шары.
7: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
8: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
9: Ай-яй-яй, ой-ой-ой, заболел питомец мой. Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Узкие специалисты по онкологии и нефрологии. Сложные операции на позвоночнике и головном мозге. Лечение катаракты с заменой хрусталика и любые глазные операции. Телефон 73-41-21.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только в мае. Официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7 48 22 79 79 97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
12: Травматология и ортопедия в Барсе. Опытный ветеринарный хирург поможет, если ваш питомец повредил лапку или у него врожденные проблемы с суставами.
13: Предприятию общественного питания на постоянную работу требуются кухонные работники, повара. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
14: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
15: Москве нужен статус. Питеру – лоск. Где найти все сразу? В 11:35. Это не просто цифры. Это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене. Нас находят по репутации.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио»
16: 509-900.
2: «Лаврадио». Мы любим музыку.

0: есть в твоей жизни люди, на которых смотришь и понимаешь, что вы любили друг друга в прошлой жизни, вы были вместе. Lovers in the Past Life, здесь в эфире Love Radio, Келин Харрис, Arrogant Bone Man.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Любим не только людей, но и, конечно же, музыку. Clean Bandit, Marina, The Diamonds, Luis Fonsi, Baby. Совсем скоро Насти топит и завершим час треком Baby Doll от Доминика Файка. Я же Макс Фабиан, на этом тоже завершаю свой эфир и вернусь к тебе завтра в 7 утра по московскому. Всем классного продолжения дня.
1: Love Radio.

плясал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Твери 3 часа дня.
1: Колоссальный и традиционный Лав-радио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 будут Кенни Грейс, Мод, Сони Фаделя, Holy Flame. На старте Оффенбах, Miles Away. Это Лав-радио. Оставайтесь с нами.

Друзья, всем привет, это Мод. Ты слушаешь Love Radio.

0: Ultra Talk to You. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше и традиционно проведем все следующие 40 минут этого часа вместе с самыми разнообразными и стопроцентными хитами за экватором Lost Frequencies и Callum Scott. Where are you now?
2: You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song.
0: Bieber X, Fightless, New Religion. Rocks, XTN, Pay to Exist.
3: I am paid to exist. Abundance on my list.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания Kedr Prime воплотит вашу мечту в реальность.
5: Обои? Это в Пелетон.
6: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова, 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
7: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
8: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53-14-31.
9: Жалюзи? Это в Пелетон.
10: В магазин «Тверской подарок». Приглашаем всех зайти. На любой тот случай можно сувенир приобрести. Улица Советская, дом 19.
11: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
12: Время действовать. Белджи S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой Белджи S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
13: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе Трейдин. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
14: Белджи. Надежность в движении.
15: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
9: Плитка? Это в Пелетон.
16: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все. Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.

0: Медицинский центр «Добрый доктор» на Брагина, 18 – это более 50 специалистов, УЗИ, анализы и вакцинация, а также годовые программы для детей любого возраста, обслуживание в клинике и на дому, персональный медицинский менеджер. Подробная информация по телефону 416-500. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Шторы? Это в Пелетон.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: А мы в Нижний Новгород быстренько заедем, потому что там врачи, оказывается, все чаще стали вставлять в ответы пациентам эмодзи. Правда, нижегородский Минздрав разослал письмо с перечнем недопустимых символов в медицинских документах. Среди них эмодзи-пилюли, трубочка телефона. Типа, если что, набирай, если не сработают таблетки, да. Эмодзи скорой помощи. Типа, вот так выглядит штука, на которой, если что, нужно ко мне приехать.
1: Это уже едут за вами.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Кварц.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе небольшая облачность и до плюс 20. Ветер северо-восточный, слабый, с отдельными порывами до 7 метров в секунду. Во второй половине дня возможны осадки.
2: Реклама.
3: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихино поле 2А.
3: Проголодался? Я выбираю доставку через приложение Chicken House.
5: 6+. ООО «Торговая компания САН». ОГРН 102-690-057-5976. Город Москва.
6: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, три банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
7: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
8: 3-7. Какая обстановка на дорогах?
9: На улице Орджоникидзе в районе дома 3А задержано несколько автомобилей. Все водители 2,7 отчасти.
10: Специальная стоимость комплектов для откатных ворот «Алютех» 11 300. А при покупке с автоматическим приводом третий пульт в подарок. Только в «Мир ворот».
8: 3-й, записывайте телефон. «Мир ворот» 753-753.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио»
11: 509-900.

0: Леша Свик умеет поставить в неловкое положение, не делая при этом ничего особенного. С этим справляется название его визитной карточки «Стерва». Только что в эфире «Лав Радио».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь «Лав Радио».
0: Ну а ближайший отрезок до нового часа проведем вот с таким сетапом артистов. «Молоко» «Send It Back» из музыкального прошлого, «Лирик» с премьерой «Don't Go Mad» и «Lost Frequencies» Callum Scott «Where Are You Now» будут здесь через мгновение. Ну а новые 60 минут начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Михаил Шуфутинский.
9: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
8: Юлианна Караулова.
7: Отпетые мошенники.
10: Люби меня, люби.
7: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
7: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Твои 4 часа дня. Love News.
1: В Ржеве восстанавливают дома, пострадавшие после отражения ВПЛА. И в Твери планируют ограничить продажу алкоголя. Это новости на Love Radio в студии Анна Родионова. Здравствуйте. В Ржеве минувшей ночью отбили нападение вражеских беспилотников. Как сообщает региональное правительство, во время отражения атаки пострадали 3 пятиэтажных дома. В общей сложности было выбито 350 окон, а у одного из зданий повреждена крыша. Обошлось без пострадавших. В город оперативно прибыл исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. Он отдал распоряжение ко Дню Победы заменить как можно больше стеклопакетов, а также максимально быстро ремонтировать кровлю. На это время жители поврежденных квартир расселены в гостинице. Минувшей ночью в Пролетарском районе Твери произошел пожар в гаражном комплексе. Об этом пишет портал Афанасий Бизнес со ссылкой на региональное управление МЧС. Сообщение о возгорании во дворе Пролетарки поступило в экстренные службы. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось быстро предотвратить распространение огня на соседние объекты. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. В Твери хотят ограничить продажу алкогольной продукции на 9 мая. Как пишет портал Афанасий Бизнес, запрет планируют ввести на территории центрального района города для торговых точек и заведений общепита с полуночи субботы до полуночи воскресенья. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности и правопорядка в местах проведения торжественных мероприятий. В этом году в Твери запланирована масштабная праздничная программа. Начнется она на площади Победы. Желающие станцуют вальс под песни военных лет. Там же состоится праздничный концерт. Традиционно по всему городу пройдут церемонии возложения цветов к воинским мемориалам.

0: Солнце Монако, Люся Чеботина в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще проведем остаток этого часа. В ближайшие 40. Артик и Асти, Егор Крид, Карма. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Дэвид Эмс, Rain Dance, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Ищите все для отделки и интерьера? В ТК «Тандем» большой выбор. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий и многое другое. Все для вашего идеального ремонта в ТК «Тандем». Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
4: Плитка? Это в Пелетон.
5: Где пройти процедуру ЭКО? ЭКО в клинике «Вера». 415-500. ООО «Вера.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков». Трехсвятская, 19.
7: Шторы? Это в Пелетон.
8: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
9: На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
10: Травматология и ортопедия в Барсе. Ваш питомец повредил лапку? У него врожденные проблемы с суставами? Поможет опытный ветеринарный хирург-травматолог.
11: Люстры? Это в Пелетон.
12: Предприятию общественного питания в школьную столовую на постоянную работу требуются кухонные работники, повара, буфетчица. Поселок Сахарова, деревня Горютина. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
13: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
14: Настройся на лето вместе с Домом спорта «Юность». Только 20 мая при покупке абонемента в бассейн 3 посещения и расширенный срок действия в подарок. Петербургское шоссе 95. Телефон 3-5-518.
4: Камины? Это в Пелетон.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио»
0: 509-900.

0: Мы обсуждаем, какие фразы или действия заставляли чувствовать вас неловко, девчонки. Фразы мужчин. Много лет назад, когда расставались с парнем, сказал: «Ну ты колечко помолвочное верни тогда». И сережки, и на день рождения подарок. Это пишет Алена. Более неловким было увидеть все эти подарки на новой пассии. Мы от лица мужчин заявляем: это не наш. Это не наш, 100%. Нет, этого не надо нам такого.
1: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: По данным сервиса Яндекс, погода вечером в нашем городе переменная облачность и местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с отдельными порывами до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 10 и осадки.
6: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
7: Товары для дома.
8: Домовита.
7: Сантехника.
8: Домовита.
7: Констовары.
8: Домовита.
7: Товары для огорода.
8: Домовита.
7: А воздушные шары?
8: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
9: Мамы, это для вас. White Queen. Первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen. Потому что мама тоже хочет быть красивой.
10: Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Ортопедия и нейрохирургия. Операции на спинном и головном мозге. Звоните 73-41-21. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53-14-31.
12: Выбирать подарок – это искусство. Оригинальные подарки от торжокских золотошвей, изысканные изделия, расшитые золотом и серебром. Искусство, прошедшее сквозь века.
13: Торговый дом «Русь», Вакжанова, 10.
14: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
15: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
16: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
17: Уже начали планировать лето для своих детей? Фитнес-клуб MyFit предлагает вам самое спортивное и яркое времяпровождение для ваших детей. Летняя секция MyKids. Это активный отдых, занятия спортом под руководством воспитателей и профессиональных тренеров. Открыта запись на летние смены. Узнайте подробности по телефону 78-85-55 6+.
18: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

радио.

0: чтобы извиняться, не обязательно состоять в отношениях, но почему-то, как правило, именно в песнях о любви и встречается слово «sorry». Это Джастин Бибер, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И немного в другой оттенок уйдем под занавес часа. Скоро здесь будут Леони Кэллум Скотт, Стей, Егор Крид, Артики Асти, Карма и актуальные новости на старте новых 60 минут.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Твери, 5 часов вечера. Love News.
1: Несколько аэропортов России временно не обслуживают рейсы. Продажи бумажных карт увеличились. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. 8 российских аэропортов временно не принимают и не отправляют рейсы. Это Внуково, Иваново, Калуга, Пермь, а также Сочи, Тамбов, Череповец и Ярославль. Причем в столице задерживают вылет порядка 30 самолетов. В Минтрансе напомнили, что в таких случаях авиакомпании должны оказывать пассажирам необходимые услуги, в том числе предоставлять напитки и питание, размещение в гостинице. Продажа бумажных карт выросла на 55% в сравнении с прошлым годом на фоне ограничений в работе интернета, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Aste Nonfiction. Особенно заметно увеличился спрос на атласы автодорог и туристических карт. Подсматривание в чужой телефон может быть уголовно наказуемым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экспертов. Они пояснили, что ответственность наступает, если человек умышленно подглядывает в смартфон другого для получения информации. Если гражданин просто задумался и остановил взгляд на экране, это не преступление. Россияне активнее интересуются, как правильно питаться, что такое здоровый рацион и какой прием пищи самый важный. Результаты исследования привели аналитики Яндекса к Международному дню без диет. Самыми популярными продуктами для ПП-рецептов стали мед, салат и творог. Причем блюда из кисломолочки готовят не только для себя, но еще и для питомцев, чтобы сделать их меню максимально сбалансированным. В России выпустили лимитированный iPhone к 9 мая. Отечественный бренд Kevia представил коллекцию смартфонов под названием «С нами Бог», посвященную Дню Победы, духовной силе страны и исторической преемственности. Стоимость эксклюзивных гаджетов начинается от 399 тысяч рублей. Еще больше интересных новостей, актуальной информации и историй о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
2: Зиверт, Тезис Уим, Слад Лакшери, Нилета, Ербукс. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут нового часа. На старте Сикато и Минелли, Yesterday. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Я-то Эл Зиверт. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше и обратим внимание лишь на некоторые из тех хитов, с которыми встретим следующие 40 минут этого часа. По занавес врага медведи, Broken Heart. BTS, Swim. Bruno Mars, I Just Might. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Время действовать. Белджи S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой Белджи S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
3: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе трейдинг. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
4: Белджи. Надежность в движении.
5: Камины? Это в Пелетон.
6: Я выбираю ароматный кофе только в Chicken House.
7: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике Grand. Торгово-развлекательный центр Рио, первый этаж. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ламинат? Это в Пелетон.
9: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
10: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
5: Обои? Это в Пелетон.
11: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, три банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
8: «Двери» — это в Пелетон.
6: Я выбираю то, что действительно вкусно. «Chicken House».
12: Только в мае. Официальный дилер «Танк» «Автопремиум» открывает особые условия на «Танк 500». Статус, мощь и интеллект в одном кузове. Полный привод и салон премиум-класса. Баланс динамики и высочайшего уровня комфорта. Пройдите тест-драйв и выберите свой «Танк 500» в «Автопремиум». Плюс 7-48-22-79-79-97. «Танк 500» – ваше право на превосходство.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» 509-900.

0: Мы поздравляем Тимура Родригеса. Есть весь чем поздравить.
1: Поздравляем.
0: Знаешь, что сделал?
1: Женился.
0: Пока еще нет.
1: Отцом будет?
0: Нет, не будет.
1: Квартиру купил.
0: Погоди, это... еще спускаемся.
1: Что-то купил?
0: Нет.
1: Освоил язык?
0: Нет.
1: Я не знаю.
0: Поздравляем Тимура Родригеса. Он заговорил на португальском.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно ром.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером в нашем городе переменная облачность и местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с отдельными порывами до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 10 и осадки.
2: Реклама. Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихино поле 2А.
3: Красота питомца – это язык любви. Груминг-салон «Зверомой» на Сергея Лоскутова 2. Модельные стрижки, триминг, экспресс-линька и бережный комплексный уход. Телефон 36 86 37. Доверьте красоту тем, кто любит по-настоящему.
4: Рукописи не горят, а истинные вкусы не забываются. Добро пожаловать в ресторан «Булгаков». Авторская русская кухня в атмосфере легендарного романа. Оригинальный интерьер и новое звучание классики. Ресторан «Булгаков», Трехсвятская, 19.
5: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.

0: Шатер. Дорогие мамы и папы, мы знаем, как важно своевременно заботиться о здоровье ребенка. В «Добром докторе» на Брагина 18 ведут прием более 10 опытных педиатров. Ежедневно можно пройти осмотр, сдать анализы и пройти вакцинацию. Запись по телефону 416-500. ООО «Добрый доктор». О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Москве нужен статус. Питеру – лоск. Где найти все сразу? В 11:35. Это не просто цифры. Это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене. Нас находят по репутации.
2: Организация приглашает на работу на летний период поваров, работников кухни, официантов с 14 лет. Питание и проживание за счет компании. Подробности по телефону 64 50 31.
3: Автоглобус. Распродажа летних шин. 4 колеса по цене 3 в наличии. Третьяковский переулок 99, Ротмистрова 35, Старицкое шоссе 5А.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: как говорится, просто музыка, и иногда этого достаточно. КДДК, Алекс Альта, One and Two, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Заданного темпа будем придерживаться и в ближайшие финальные минуты этого часа после небольшой паузы. Бритни Спирс, Gimme More, Богдан Медведев, Broken Heart, Джонни, Дежавю. Сразу после короткой паузы и актуальные новости на старте новых 60 минут.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: УО «Инстамарт-сервис», Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047.

0: Твери 6 часов вечера. Love
1: News. Санкции в отношении российских спортсменов не сняли. Зумеры назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. МОК оставил в силе приостановку членства Олимпийского комитета нашей страны, однако рекомендовал снять ограничения с белорусских спортсменов в индивидуальных и командных соревнованиях. Также ведомстве заявили, что ждут полную информацию о проверке в отношении российской организации по борьбе с допингом. В МИДе призвали россиян с осторожностью относиться к объявлениям о работе в Таиланде. Речь идет о предложениях сотрудничества с компаниями в сферах туризма, делового администрирования, переводческой деятельности и моделинга. Часто HR-специалисты заманивают высокооплачиваемыми должностями и приятными условиями. Ведомство предупредили, что заказчики такой рекламы нередко мошенники и преступные сообщества. Ежегодно на 6-8 мая приходится пик мошеннических схем, связанных с Днем Победы, заявил депутат Антон Немкин. Самые популярные методы обмана – с найденной наградой родственника и с помощью единовременных выплат. Зумеры рассказали, какие фильмы о Великой Отечественной войне чаще пересматривают. Так, первые позиции занимают картины «А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики», и «Они сражались за Родину». Из современных лент в топе «Т-34» и «Битва за Севастополь». Россияне стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа. Большая часть респондентов находит такой отдых лучшим вариантом для борьбы со стрессом. При этом аудитория формата помолодела, на курорты приезжает больше зумеров. Средняя стоимость забронированной ночи в лечебных заведениях в прошлом году составила чуть более 11 тысяч рублей. Еще больше свежих новостей, а также другой актуальной информации найдешь в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Хорошего вечера.
2: Большой привет всем, кто проводит это время традиционно на одной волне с нами. И только что подключился DJ Smash, The Colors, Anna Asti будут здесь первые 20 минут. На старте сейчас Alan Walker, Broken Strings. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Диджей Смэш Бэмби в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вместе с большим разнообразием 100% хитов проведем и следующие 40 минут этого часа за экватором Beowulf, Phoenix.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотень.
0: Тедди Свимс, The Door. И после небольшой паузы Кункс и Fabulous London, Galaxy. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания Kedr Prime воплотит вашу мечту в реальность.
4: Ищите все для дома и сада, растения и семена. Садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база. Все найдется в ТК «Тандем». Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
5: Жалюзи? Это в Пелетон!
6: Получи среднее профессиональное или высшее образование в Тверской сельскохозяйственной академии. Справки по телефону 53 14 31.
7: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
5: Люстры? Это в Пелетон.
8: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
9: Время действовать. Белджи S50 с выгодой до 200 тысяч рублей в автопремиум. Просторный салон, вместительный багажник, гарантия 5 лет. Выгодно? Безусловно. Не откладывайте. Выберите свой Белджи S50 сегодня. Автопремиум. Бравлёва 1, строение 1.
10: Не оферта. Выгода действует при покупке по программе Трейдинг. Гарантия 5 лет или 150 тысяч километров пробега.
11: Белджи. Надежность в движении.
12: MyFit – фитнес-клуб с большими возможностями. Мы готовы предложить вам обширную и разнообразную сетку групповых занятий для взрослых и детей, бассейны с зоной спа и многое другое. Успейте забронировать абонемент по летним ценам до конца месяца. Подробности по телефону 78 85 55.
13: Ламинат? Это в Пелетон.
14: Питомец хромает, повредил лапу или у него проблемы с суставами? Запишитесь на консультацию к ветеринарному травматологу-ортопеду в клинику «Барс».
15: Третий, это седьмой. Какая обстановка на дорогах?
16: На улице Орджоникидзе в районе дома 3А задержано несколько автомобилей. Все водители 2,7 от счастья.
17: Специальная стоимость комплектов для откатных ворот «Алютех» 11 300. А при покупке с автоматическим приводом третий пульт в подарок. Только в «Мир ворот».
18: Третий, записывайте телефон. «Мир ворот» 753-753.
13: Двери? Это в Пелетон.
3: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: Мы сегодня вас спрашиваем в рубрике «Доброе утро, девочки», какие мужские фразы или действия заставляли вас чувствовать себя неловко. И вот Вера нам сразу же пишет: «Я хочу на тебе жениться». Было сказано при знакомстве, ты сразу: «О, нет».
1: Такой же случай, когда парень на первом же свидании, и вот он показывает: «Вот смотри, вот сейчас квартиру покупаю. Вот здесь вот будет вот это, вот здесь вот это. А вот здесь вот мы с тобой детскую кроватку поставим». Ну, это так ее испугало.
0: Он же не сказал,
1: целовались
0: а
1: еще.
0: «А тут мы поставим детскую кроватку через 9 месяцев». Вот тогда было бы страшно.
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: По данным сервиса Яндекс Погода, вечером в нашем городе переменная облачность и местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с отдельными порывами до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 10 и осадки.
2: Реклама. Товары для дома.
7: Домовита.
2: Сантехника.
7: Домовита.
2: Констовары.
7: Домовита.
2: Товары для огорода.
7: Домовита.
2: А воздушные шары.
7: Конечно, Домовита. Универсальный магазин полезных мелочей. Домовита. Склизкова, 114, корпус 1.
8: Ищите хорошего стоматолога? Цифровая стоматология полного цикла в клинике Вера. 415-400. oovera.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ветеринарная клиника «Доктор Ай и Ой» на Тамары Ильиной 1Б. Эндоскопия и лазерная хирургия. Врач-нефролог и гастроэнтеролог. Звоните 73-41-21. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хотите солнцезащитные очки и очки для зрения? Только в апреле. Скидка 15% на фотохромные линзы в оптике «Грант». Торгово-развлекательный центр «Рио», первый этаж. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мамы, это для вас. White Queen – первый салон красоты в Твери с аниматорами и детской комнатой. 2 часа для себя без чувства вины. Мама отдыхает, ребенок развивается. Ждем вас по адресу: улица Семеновская, дом 1. White Queen – потому что мама тоже хочет быть красивой.
12: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
13: 11 мая в ДК «Пролетарка» балет Аллы Духовой «Тодос» с премьерой программы «Превью». Магия танца, сгусток энергии и эмоций. Балет «Тодос» 6+.
14: Настройся на лето вместе с Домом спорта «Юность». Только 20 мая при покупке абонемента в бассейн 3 посещения и расширенный срок действия в подарок. Петербургское шоссе, 95. Телефон 3-5-518.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» 509-900.

0: что не песня у этого артиста, то отличнейшая вещь, и в том числе The Door, уж о том ли, насколько важно открывать правильные двери, и это я сейчас про жизненные этапы, конечно. Тедди Свифт, The Door, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем финальные минуты этого часа. Под занавес из музыкального прошлого. Дэвид Гетта, Сия, Тайтаниум, Энни, Radio Silence и Beowulf, Phoenix будут здесь через мгновение. Ну и на старте нового часа традиционно порция актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfly.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67
15: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

0: 7 часов вечера. Love News.
1: В России станет больше оснований для аннулирования прав, и в Твери перекроют центральные улицы. Это новости на Love Radio, в студии Анна Родионова. Здравствуйте. 1 марта следующего года в России увеличат количество оснований для аннулирования водительских прав. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на документы правительства. По новым правилам, автолюбитель, получивший уведомление о необходимости пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование, обязан сделать это в течение 3 месяцев. Если человек не успеет в срок, либо вовсе откажется от прохождения, его удостоверение признают недействительным. Власти Твери опубликовали распоряжение о перекрытии движения в День Победы. Речь об улицах не только в Центральном районе, но и расположенных рядом с ним. Советскую улицу перекроют на всем протяжении. А вот Свободный переулок на отрезке от Новотошской до набережной Степана Разина. Кроме того, закроют Старый мост. С полным списком мест, где нельзя будет проехать, можно ознакомиться на сайте городской администрации. Добавлю, что эти ограничения начнут действовать с полуночи 9 мая до конца всех торжественных мероприятий. И касаются не только автомашин, но и самокатов. 35 тысяч жителей Тверской области проголосовали за общественные территории, которые обновят в следующем году по программе формирования комфортной городской среды. Как сообщает региональное правительство, наиболее активно поддерживает объекты благоустройства Лихославльский округ, где свой выбор сделали уже более 2000 человек. Далее идет Оленина. Там свое мнение высказали свыше 1700 жителей. Исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев призывает земляков принять участие в отборе. Отдать свой голос может любой желающий старше 14 лет на платформе госуслуги «Решаем вместе». Голосование продлится до 12 июня. Это были новости. Всем хорошего настроения.
0: Радио «Любовь» для лиц старше 16 лет.
2: Дима Билан, The Weeknd, The Second Voice, Lyric. Этот сетап артистов ожидает в ближайшие 20 минут нового часа. На старте Бибер Экса Faithless New Religion. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Дима Билан, «Молния» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, которые прозвучат в ближайшие 40 минут этого часа. «Кукла», дискотека «Авария», «Ванамор».
2: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мать.
0: Еще и свежего «Леди Гага», «Glamorous Life». И после небольшой паузы Peggy Gou, «It Goes Like Na-Na-Na». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Обои? Это в Пелетон.
5: Я выбираю хрустящую картошку фри в Chicken House.
6: Торжокские золотошвеи приглашают посетить увлекательный мастер-класс по золотному шитью. Только у нас вы сможете своими руками создать эксклюзивный сувенир, познакомиться с техникой золотной вышивки, узнать, что такое канитель и почему ее нельзя тянуть. Получите незабываемые эмоции вместе с торжокскими золотошвеями. Мы ждем вас по адресу. Город Торжок, Калининское шоссе, дом 12.
7: Плитка? Это в Пелетон.
8: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
9: Отель «Тверь» на Петербургском шоссе 130. Большой номерной фонд, живописная территория, три банкетных зала под любой формат мероприятия, а также новый белоснежный шатер, вместительная парковка. Мы работаем круглосуточно 7 дней в неделю.
7: Жалюзи? Это в Пелетон.
10: Я ценю свое время, поэтому выбираю Chicken Auto.
11: Предприятию общественного питания на постоянную работу требуются кухонные работники, повара. Полный соцпакет. Телефон 64 50 31.
4: Шторы? Это в Пелетон.
12: Телефон рекламной службы Love Radio 509 900.

0: самые популярные мемы в российских соцмедиа в первом квартале 26-го. Первое место заняла фраза «Можно? А зачем?» Среди других мемов топ-15, конечно же, Даниил Колбасенко,
1: да.
0: «Филяй-филяй» и даже «Пингвин, идущий к горе», вспомните.
1: А «Шаман» и его «Байкальские приключения».
0: Я думаю, тоже «Шаман» и его «Байкальские приключения». Смотрите,
1: лучше один раз, лизнуть лед Байкала, чем...
2: Снова в эфире с 12 мая. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, вечером в нашем городе переменная облачность и местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с отдельными порывами до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 10 и осадки.
2: Реклама. Планируете строить дом? Строительная компания «Кедр Прайм» воплотит вашу мечту в реальность.
3: Ищите надежного партнера для гальванического или порошкового покрытия? Компания ГЛ быстро и качественно выполнит ваш заказ. Звоните 75 31 31. Компания ГЛ. Борихина поле 2А.
4: Так, ищу фитнес-клуб рядом с домом. Что для меня важно? Современное оборудование, бассейн, сауны, спа, всевозможные групповые программы. Важно все! Тогда все просто. MyFit. Все плюсы в одном фитнес-клубе. MyFit. Мой фитнес-клуб.
5: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
6: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
7: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио 509 900.

0: Этими вопросами, уверен, хотя бы раз многие из нас с вами задавались. И за очередной повод спасибо артистам. Дискотека «Авария» в Унамур. «Кукла» в эфире «Лав Радио».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь «Лав Радио».
0: Ну и далее вот с каким сетапом артистов проведем финальные минуты этого часа. Нюша «Чудо» с ностальгией из прошлого появится под занавес этого часа. После небольшой паузы Манбек Амеро, Пол, «Make Love». И сразу после 20 минут главных танцевальных хитов в миксе «Love Power» от диджея Лайта в новом часе.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
13: Здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Твери 8 часов вечера.
1: Приветствую лично каждого, кто проводит традиционно этот вечер на одной волне с нами, и все, кто только что подключился. Далее вас ждут 20 минут главных танцевальных хитов в миксе Love Power DJ Light. Это Love Radio. Меня зовут Максим Абдуллин. Оставайтесь с нами.
0: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.